0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Tai premjerė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Pasak Ruginienės, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Tai buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas paaiškina, kas šiuo metu žinoma apie avarijų priežastis.
3: Pirmasis įvyko penktadienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagono, ko pasekoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį, Jėse, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą. Žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę, taigi ta dviguba kontrolė neįvyko.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%, Seb banko skaičiavimu šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Seb banko teigimu infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbankas taip pat prognozuoja, kad kitą met šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad per pratybas pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
4: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos, ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. 3 metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebėjo abiejų šalių prezidentai. Šiuo metu vyksta dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Šią valandą Klaipėdoje yra 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija. Vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Ryto dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, pietrytinėme šalies pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: O
0: Микрофона в студии Глеб Аникевич. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче с военным экспертом обсудим причины отсутствия военной техники на параде в Москве 9 мая и может ли это отразиться на репутации Владимира Путина. Помимо этого, специалист гидрометцентра расскажет о прогнозе погоды на этот месяц. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что авария поездов в Кидайнейском и Каунасском районах могли произойти из-за человеческих и технических ошибок. Об этом глава правительства сказала после заседания Комитета по национальной безопасности, созванного для обсуждения железнодорожных инцидентов. По словам Ругинене, литовские железные дороги совместно с Министерством транспорта в течение 2 недель должны подготовить детальный план по усилению безопасности объектов критически важной инфраструктуры. Комитет Сейма по культуре завершил рассмотрение предложений к законопроекту о литовском радио и телевидении. Однако голосование по итоговому заключению перенесено на следующее заседание. Для обсуждения поправок к закону о ЛРТ потребовалось 10 заседаний Комитета по культуре, некоторые из которых длились весь рабочий день. По словам председателя комитета Кястутиса Вилкаускаса, итоговое заключение комитета занимает около 500 страниц. Всего по проекту было зарегистрировано более 150 предложений от депутатов Сейма, около 15 предложений от организаций, граждан и государственных учреждений, а также более 40 замечаний от юридического департамента Сейма. Сейм не поддержал предложение обложить налогом на роскошь мощные автомобили. Его планировалось применять к транспортным средствам с мощностью двигателя более 150 кВт. Законопроект подвергся критике как со стороны правящих, так и со стороны оппозиции. По словам главного редактора журнала «Аутобильд» Виталдаса Милюса, предложенный налог был нелогичным, поскольку мощность двигателя автомобиля еще не означает, что он относится к предметам роскоши. В районе Сувалкского коридора сегодня завершаются литовско-польские военные учения под названием «Храбрый Грифон». За финальным этапом учений, которое проводится уже 3-й год подряд, будут наблюдать президенты обеих стран. В течение последней недели около 500 военнослужащих отрабатывали быстрое и скоординированное реагирование на возможные угрозы на этом стратегически важном сухопутном участке. Командир пехотной бригады Виктор Асбагдона сообщил, что во время учений впервые были испытаны ударные дроны. После завершения учений запланирована двусторонняя встреча президентов Гитанаса Науседы и Кароля Навроцкого. По информации Офиса президента, лидеры обсудят укрепление безопасности региона, поддержку Украины, а также приоритеты предстоящего саммита НАТО в Анкаре. В этом году традиционный парад на Красной площади в Москве 9 мая впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину пройдет без военной техники. В Министерстве обороны России такое решение объяснили текущей оперативной обстановкой. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технику не будут задействовать из-за террористической угрозы со стороны Украины. В ряде российских регионах массовые мероприятия ко Дню Победы и вовсе отменяются. На этом фоне появилось большое количество дискуссий, с чем действительно связано такое решение Кремля, с угрозами со стороны Украины или с нехваткой военной техники. Напомним, ранее Министерство обороны России объявило перемирие на 8 и 9 мая. В ведомстве заявили, что в случае его нарушения со стороны Киева, российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на фронте режима тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. Он также подчеркнул, что в случае несоблюдения режима тишины Украина будет действовать зеркально. О том, что является основной причиной отсутствия военной техники на параде и может ли это отразиться на репутации Владимира Путина, рассказал военный эксперт Ян Матвеев.
5: Я думаю, что причины здесь основных две. Во-первых, действительно Путин боится. Мне кажется, что он гораздо сильнее стал бояться какого-либо неприятного для себя поворота событий после начала войны в Иране, гибели иранского лидера, который был убит в ходе авиаудара. И в целом, мне кажется, что эти события на него повлияли. Но это, конечно, не основное. Основное, наверное, это все-таки многочисленные удары украинских беспилотников по различным военным инфраструктурным объектам. И Путин, как диктатор, как параноик, вполне может бояться, что дрон ударит и по нему, ну или по параду. Раньше такого не было, и нет каких-то объективных причин полагать, что ВСУ всерьез намерены атаковать парад 9 мая. Но, тем не менее, естественно, когда речь идет о диктаторе, тут рациональностью и не пахнет. Он, судя по всему, действительно сильно боится. Второй момент. Мне кажется, не так часто про него говорят, но я остаюсь сторонником этой версии в том числе, о том, что власть не хочет проводить слишком помпезный, слишком торжественный парад на фоне всех тех недовольств в России, которые сейчас есть, и какими-то бытовыми вещами, вроде блокировок интернета, и, естественно, войной, от которой, безусловно, все устали, в том числе сторонники, ярые сторонники Путина и войны тоже очень сильно устали, недовольны тем, что война идет катастрофически для Путина. И, соответственно, на фоне этого большой парад будет выглядеть, наверное, по мнению Кремля, как-то как насмешка над всей этой ситуацией, поэтому вот они сокращают это все. И в итоге парад в сокращенном виде будет и достаточно скромным, чтобы не разозлить своих сторонников, своих, в общем, военных и так далее, и, с другой стороны, достаточно гибким, чтобы в случае чего, в случае какой-то той самой гипотетической опасности, которой боится Путин, можно было быстро все свернуть, и в целом он прошел бы гораздо-гораздо быстрее, просто короче по времени, соответственно, и вероятность атаки ниже.
0: Если убрать угрозы со стороны Украины, насколько вообще состояние на текущей линии фронта позволило бы России проводить парад с военной техникой? То есть, если это нехватка?
5: Нет, это точно никак не влияет, потому что, во-первых, на параде используется не так много техники обычно, и все-таки у российской армии вполне достаточно техники. Они могли бы даже выделить какую-то технику с фронта на парад, если бы очень захотели, потому что сейчас техника используется крайне-крайне редко и в небольших количествах в боевых действиях. Соответственно, можно, наверное, было бы говорить о нехватке зенитных комплексов, но, опять-таки, всегда есть несколько зенитных установок, которые можно было бы привести и показать без ущерба, скажем, общей ПВО, которая и так, конечно, очень слабая у российской армии сейчас, но тем не менее. Плюс есть все те же самые ракетные установки, допустим, те же Ярсы комплексы, которые никак на фронте не используются. Есть различные новые машины, вроде какого-нибудь бумеранга, да той же самой пресловутой «Арматы», то есть при желании можно было бы их покатать, они тоже на фронте никак не участвуют. Грузовики с дронами в прошлом году катали, опять-таки беспилотников все-таки много, там от 10 беспилотников, которые бы прокатили по Красной площади, армия бы никак не пострадала. Поэтому нет, тут как бы, если надо было бы, технику, конечно, бы нашли, поставили, привезли и проехала бы она.
0: И ни для кого не секрет, что для Кремля и для Владимира Путина лично парад всегда был своего рода такой витриной мощи российской армии. То, что мы наблюдаем в этом году, можно ли это назвать ударом по репутации Путина?
5: Да, безусловно. И мне кажется, что они пытаются избежать максимального удара. То есть в идеале для них, наверное, было бы отменить парад. То есть настолько Путин боится, видно, что совсем не освещается подготовка к параду. Ну и, собственно, его сокращенный формат указывает на то, что им бы очень хотелось вообще его не проводить. Но они понимают, что если совсем отменить парад, то это будет прям огромный удар по их же выстроенной вот этой пропагандистской системе. Они же используют парад и как витрину мощи, но и больше, наверное, даже как некое очень такое масштабное пропагандистское мероприятие прежде всего, не как парад памяти, скорби и не как да, мероприятие, которое отдает дань памяти погибшим и героям Великой Отечественной войны, а именно как пропагандистский инструмент. И все события те из прошлого, они для Путина являются, ну, Путин их использует как некую декорацию, чтобы вот выступить, чтобы показать, значит, Кузькину мать врагам на Западе и так далее. И показать, соответственно, своим сторонникам, что вот, смотрите, мы такие мощные, мы такие сильные, мы самые главные и так далее. Отсюда и приглашение различных лидеров все время. И, безусловно, если бы Кремль вот полностью отказался от парада, это бы не прошло незамеченным. Итак, Вот мы с вами разговариваем ровно потому, что все вот эти вот сокращения парада, любые новости касательно парада, они очень имеют такой серьезный отклик, потому что действительно людей уже приучили, что вот парад, это так важно, это так, значит, масштабно, и любые какие-то сокращения, любые какие-то изменения, они всегда-всегда на слуху, всегда о них говорят, всегда на них обращают внимание. Поэтому тут мы видим, как Кремль просто пытается снизить вот эти издержки пропагандистские, то есть одновременно и немножко удовлетворить запросы Путина по его страху, но и при этом не слишком сильно себе навредить.
0: Как мы знаем, да, Министерство обороны России объявило в одностороннем порядке о перемирии в честь празднования Дня Победы, которое должно действовать с 8 по 9 мая. После этого мы видели встречное предложение президента Украины Владимира Зеленского объявить о введении на фронте режима тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая, то есть фактически уже сегодня ночью. По вашим наблюдениям, работает ли этот режим тишины?
5: Нет, уже сегодня были удары, собственно, буквально вот сейчас есть кадры с российскими ударами. Я так понимаю, что они все это подают под тем предлогом, что они ни на что не соглашались. Но Зеленский на самом деле довольно грамотно действует. Он и сказал, что если действительно хотите перемирия, то нужно думать, естественно, о людях, о жизнях людей, а не о том, чтобы сделать режим тишины на время парада, пропагандистского мероприятия. И фактически он поставил в каком-то смысле ультиматум своим заявлением, потому что объявлением своего режима тишины, потому что он и сказал, если вы будете атаковать, то мы будем действовать зеркально. Соответственно, фактически снял с Украины обязательство соблюдать перемирие 9 мая, потому что вот текущее уже Россия не соблюдает, уже этому есть четкие подтверждения. Ну, соответственно, дальше как оно будет, не знаю. Решатся ли украинские военные наносить какие-либо удары? Мы сейчас не говорим об ударах по параду, естественно, мы говорим о любых других, по военным целям, по там, инфраструктурным каким-то объектам, по НПЗ, допустим. Решатся ли они делать это 9 мая или нет, не знаю. Посмотрим. Практического смысла бить по каким-то целям именно 9 мая, конечно, нет. Ну, то есть в военном смысле тот же НПЗ можно атаковать в любой день. Соответственно, может быть, ВСУ и не будут атаковать просто, чтобы ну, дополнительно не провоцировать такого маньяка, как Путин. Все-таки, да, естественно, да, с какой-то такой моральной точки зрения действительно мы видим, как Россия просто не соблюдает перемирие. Но тут нужно быть тоже в каком-то смысле прагматичными, то есть, да, и, ну, в общем, посмотрим, как оно выйдет, но, тем не менее, сейчас мы имеем то, что перемирие, которое объявлено было Зеленским, предложено, да, все-таки он может объявить только в одностороннем порядке, но вот Россия, российская армия не согласилась на него фактически и продолжила удары.
0: А как вам кажется, что вообще мешает Путину, скажем, соблюдать вот этот режим тишины? Казалось бы, ты соблюдаешь наши условия.

0: 20 по 26, но дожди будут преимущественно кратковременного характера, что позволит нам наслаждаться и солнечными ваннами. В этом году осадков прогнозируется на 40% больше обычного, а обычно в мае выпадает 53 миллиметра осадков.
1: Говорила старший специалист гидрометцентра Маргарита Кирклявскайте. И о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах страны, преимущественно на юго-востоке, возможны грозы. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Завтра в течение дня будет облачно. Во многих районах, преимущественно в юго-восточной части страны, пройдет кратковременный дождь. Местами сильный. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура от 16 до 21 градуса. В Вильнюсе ночью пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, температура от 9 до 11 градусов выше нуля. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до 21 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Глеб Аникевич. Напомню, новости на русском языке и нашей передачи вы можете найти на русской странице сайта lrt.lt и в радиотеке LRT. Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Konferencija Momentum ateities lyderystei gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami? Mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
5: Čia LRT radijas.